0: Высокка.
1: Высокка.
2: Высокка.
3: Высокка.
4: Высокка.
0: Высокка.
5: Высокка.
0: Высокка.
2: Высокка. Yes.
6: Freies Radio Pinzgau.
7: Radio Pinzgau, da hörst du Sachen, wo du siehst, nicht erst hörst.